вообще мешкой, долня мотай, кому я держай, я не вилу с ногче, бегиня карт, толпа слабче, гейди, шуди, что ли.